0: Музыка из Германии, мы просим понимания. КБС бомбит вас, это наше задание.
1: То есть чему зрели, то вам пошли с кабинетом. КБС, он стоит, он вишек, сайт с ракетом.
2: Комма, ви Томахок, ракетен, hinterlasse keine Schäden, denn bin ich mit dir.

Ебаная эта сука, запредельно 20 тысяч. Я ее продам в Россию, над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.